Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Фестиваль современных намадов пройдет в Казахстане. В Алматы стартовал Кыскарас фильм-фестиваль 2026. Персональная выставка художника Акылбека Тампиева открылась в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Этой осенью в Казахстане состоится «Намат-Алема» – фестиваль современных намадов, где культурное наследие становится источником вдохновения, а традиции переосмысляются через музыку, искусство, образование и современные технологии. Фестиваль объединит три региона Казахстана. 5 сентября в Макинске, Акмолинская область, 12 сентября в поселке Касым-Кайсенов, Восточно-Казахстанская область и 19 сентября в пригороде Алматы на площадке Біздің Ауыл соберутся 5000 гостей и участников праздника. Всего в рамках ивента планируется присутствие более 15 тысяч человек. Гостей ждут больше 100 активностей и встречи с яркими представителями культуры, образования, науки и креативных индустрий. Среди спикеров – культуролог, писатель, сценарист Зира Наурзбай, исследователь традиционной тюркской культуры Даурен Таспулатов, мультидисциплинарный художник, куратор Мансур Смагамбетов, этнограф Айгерим Мусагажинова, журналист, продюсер, автор исторических проектов Майя Бекбаева и другие. Сердцем фестиваля станет кочующий шаңырақ – символ дома, единства и преемственности поколений. Вместе с «Намат-Алема» он пройдет через все три региона фестиваля, становясь местом встречи людей, идей, традиций и объединит гостей вокруг ценностей современной кочевой культуры. В Алматы сегодня стартовал «Кызкарас фильм-фестиваль-2026» – независимый фестиваль, посвященный кино, созданному женщинами. Каждый год организаторы смотра привозят фильмы с крупнейших мировых кинофестивалей, проводят ретроспективы, встречи с авторами, публичные дискуссии и образовательные проекты. В этом году в программу фестиваля вошел 21 полнометражный фильм, 5 из которых сняты женщинами-режиссерами из Центральной Азии. Вход на программы короткометражного кино «Кызкарас» раз и все лекции свободны. В Национальном центральном музее Республики Казахстан открылась персональная выставка Акылбека Тампиева «По следам предков». Экспозиция объединяет около 55 произведений, в которых прошлое становится частью современного художественного осмысления. Через образы казахской степи, человека, традиционного уклада художник показывает непрерывность духовной связи поколений, где уважение к наследию предков раскрывается как источник внутренней силы, нравственных ориентиров и национальной идентичности. Выставка продлится до 1 сентября 2026 года. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: За Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы –

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.
1: Лето с любимой классикой.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Ксилофон. Ударный музыкальный инструмент. Достаточно древний. Простейшие инструменты подобного типа были популярны у народов Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В Европе первые упоминания о ксилофоне датируются началом XVI века. Почти три века европейский ксилофон был достаточно примитивен и состоял из двух десятков деревянных пластин, связанных друг с другом. Перед игрой пластины следовало разложить на ровной поверхности. Из плюсов – удобство транспортировки и небольшой вес. Очень удобно для бродячих музыкантов. Первым усовершенствовал ксилофон в 30-е годы 19 века польский музыкант Михаил Гузиков. Он расширил диапазон инструмента и расположил бруски в 4 ряда в определенной последовательности. Эта модель ксилофона была в ходу у музыкантов более 100 лет. В оркестре ксилофон впервые зазвучал в 1810 году. Его ввел в свои вариации австрийский композитор Фердинанд Кауэр. После этого ксилофон стал популярным и в академической музыке. Немецкий композитор Феликс Мендельсон утверждал даже, что ксилофон является самым совершенным инструментом. В современном ксилофоне 41 деревянный брусок. Интересно, что ширина бруска не имеет значения. Она ни на что не влияет. Зато длина как раз важна. Чем длиннее брусок, тем ниже звук и наоборот. Кроме этого, на высоту звука в ксилофоне влияет плотность и упругость дерева, из которого брусок сделан. Поэтому для ксилофона используют клен, орех, пихту, палисандр, амарант, фернамбук и розовое гондурасское дерево. На современном ксилофоне бруски расположены в два ряда, наподобие клавиш фортепиано, и снабжены резонаторами, жестяными трубками. По брускам ударяют палочками, шарообразными наконечниками или специальными молоточками, похожими на небольшие ложки. В жаргоне музыкантов эти молоточки называют козьими ножками. Размер ксилофона рассчитывался под размах рук человека. Но однажды, уже в наше время, специально для рекламы телефона Touchwood, японцы выстроили прямо в лесу самый длинный ксилофон, а музыкантом был маленький деревянный шарик, который, прокатившись по деревянным клавишам, исполнил, ни много ни мало, мелодию с 10-й кантаты Иоганна Себастьяна Баха. Это был ксилофон в программе «Радио Классик» Алема Спаптара.
0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Астана впервые примет международный конкурс «Куб Мундиаль». Звезды корейского балета выступят в столице. Фестивальный фильм «Победителей видно на старте» покажут казахстанцам. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
3: Доброго вечера вам желает программа «Джаз Тайм». Сегодня вашему вниманию обзор альбома «Energy» 2008 года американской группы 4Play. История 4Play начинается в 1990 году с клавишника Боба Джеймса, который зарекомендовал себя в джазе не только как инструменталист, но и как композитор и аранжировщик. Альбом Energy 10-й по счету. Сессии проходили в Калифорнии, Пенсильвании и штате Нью-Йорк. В записи приняли участие Боб Джеймс – клавишные, Ларри Карлтон – гитара, Натан Ист – бас-гитара и Харви Мейсон – ударные. Ну а теперь к музыке. Прозвучит композиция Ларри Карлтона «Ультралайт».

Композицию «Look Both Ways» также написал лидер группы Foreplay Боб Джеймс. Надо отдать ему должное, что все участники группы выступили авторами и соавторами большинства композиций на альбоме. Далее в качестве подтверждения еще одно сочинение барабанщика Харви Мейсона – композиция «The Whistler».

Сегодня вашему вниманию был представлен 10-й студийный альбом группы 4Play Energy 2008 года. Завершит обзор приятная во всех отношениях композиция «Прелюдия любви» в исполнении Эсперанзы Спелдинг. А я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шейхметов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.